0: got radio.
1: Get music.
0: It's back to the 90s.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».